Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Я хотел бы выращивать еду сам! Но где найти семена колбасы?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Не с долечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Я считаю, что современные мужчины не плачут. Боятся, что тушь потечет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз выплатит Кипру 120 миллионов евро, но 30 миллионов под угрозой срыва из-за зеленых налогов. В Ларнаке ломают лежаки на пляже для собак. Мэр обещает замену. Россияне остаются одними из главных покупателей жилья на Кипре. Теперь подробнее. Еврокомиссия предварительно одобрила Кипру шестой транш из Фонда восстановления и развития на 120 миллионов евро. Одновременно республика рискует потерять около 30 миллионов из того же фонда из-за невыполненных зеленых обязательств. Оценка Брюсселя опирается на выполнение 22 промежуточных этапов и 5 целевых показателей кипрской программы реформ и инвестиций в сферах здравоохранения, образования, госуправления и предпринимательства. При этом Еврокомиссия отмечает провал в области зеленого налогообложения. Правительство отказалось от него из-за протестов кипрской общественности. Это может стоить стране заморозки до 30 миллионов евро европейского финансирования. Подробности на сайте Лента Кипра. Мэр Ларнаки Андреас Вирас пообещал заменить лежаки и зонтики на собачьем пляже Спирус к югу от аэропорта. В ночь на 14 июля инвентарь был сломан неизвестными. Это уже второй случай порчи муниципального имущества на данном пляже. Первую партию лежаков просто украли. Пляж для собак в Кассианосе муниципалитет благоустроил в августе 2024 года. Пользование инвентарем бесплатное. Это одна из немногих официально разрешенных для собак прибрежных зон на острове. За выгул животного на необорудованном для этого пляже предусмотрен штраф в размере 85 евро. В 2025 году граждане России совершили более 50% всех покупок жилья иностранцами на Кипре. При этом, по данным кадастрового департамента, в прошлом году граждане других стран купили на острове 7255 объектов недвижимости. Это более 40% всех сделок в республике. В Лимассоле уверенно лидируют россияне, в Пафосе – британцы, в Ларнаке – израильтяне и ливанцы, а в Никосии основными иностранными покупателями жилья являются греки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Исключением стали только горные области. Там сегодня ожидается облачность, возможно, кратковременные дожди. Скорость ветра снизилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли остается в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Ну что, будем песню петь, да? Какая боль,
1: эх, да.
0: Испания, Франция.
1: 2-0.
0: Да, кто видел, кто не выспался, это мы, хотя не знаю, я выспалась все-таки.
1: Ну, как бы еще слава, хорошо, что матч был вот до 12.
0: Ну, 12 да. Что-нибудь там вот чуть-чуть. Закончился. Ну что
1: и в основное ж, время.
0: Я могу сказать браво, Испания, потому что вива Испания. Это было, конечно, очень мощно, насколько держали ребята контроль над всей игрой. И да, Мбаппе получил желтую карточку.
1: Ну, это уже нервы были в конце, да. Это уже была безысходная ситуация совершенно. И он уже понимал, что все, времени не хватит. Вряд ли они с такой игрой они смогут, по крайней мере, даже хотя бы сравнять счет. Не то, что уже выиграть. И это уже были нервишки.
0: Это, да, заметно было, конечно, как и даже у такого, казалось бы, человека, который не способен вывести себя. Ну, вот, оказывается, получилось. Испанию, ты посмотри, выгрызали вообще все. Такие бегают тут, как машины, нон-стоп. Каждую минуту матча они просто что-то опять планировали и как-то атаковали. Там было огромное количество этих атак. А вот Франция, конечно же, не смогла никак. Вот психологически, мне кажется, тоже сломлена была команда, особенно после первого пенальти.
1: Да.
0: Вот,
1: вообще команда выглядела как будто уставшая немного. Но испанцы на то, на и красная фурия, как ее называют. И испанский футбол быстрый, вот такой, который они вчера и показали, и привел их, главное, к финалу.
0: Это правда, да.
1: Францию мы еще увидим, в борьбе за третье место. Угу. Вот сегодня определится второй финалист, и тот, кто будет бороться за третье место. Аргентина-Англия сегодня играет. Матч в такое же время, в 10 часов вечера. Поэтому будем тоже болеть.
0: Опять не спать.
1: Но осталось совсем немножко.
0: Я вчера смотрела, мне сын просто подсказал, на каком сайте смотреть, а там что, правильно, на французском вещании.
1: Угу.
0: Вот, я, конечно...
1: Расскажи, там же комментаторы были французы,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Там экспрессия, скорее всего, была какая-то.
0: Ну, смотри, ты знаешь, какой французский я знаю, да? Это что, это Dior, Chanel, Louis Vuitton?
1: Круассан.
0: Вот. Остальные слова мне не очень знакомы, но интонационно было слышно, как, допустим, те атаки, которые были осуществлены со стороны Франции, откровенно говоря, мазал Мбаппе очень мощно, прям вообще.
1: Ну, это, знаешь, просто не было ситуации выгоды. Вот и все. Просто не было возможности удобного удара, удобной позиции, поэтому, естественно, конечно же, футболисты и мазали.
0: Ну, там, да, там просто совсем мимо, очень мимо, и вот каждый раз, и дальше Dior, Chanel, Louis Vuitton. Примерно как-то так. И это было очень эмоционально. Я знала, знаешь, когда я поняла, что даже комментаторы уже смирились, это примерно на 80-й минуте матча, когда они стали нахваливать, испанцев. Что они говорили, но нахваливать испанцев, потому что всю игру...
1: Ай, какой Ямаль! Какой-какой, да!
0: Да, Ямаль!
1: Вроде бы еще было много, но, к сожалению, с такой игрой французы ничего не смогли поделать. Если вы только включились, мы обсуждаем вчерашний полуфинал.
0: Диванные эксперты вещают. А вы видите как? Мы только проснулись и сразу же в деталях и подробностях разбирать прошедшую игру. Эх, ну что ж, такова игра. Браво, Испания, правда. Еще разочек. Очень мощная команда. Красивейший футбол.
1: Первым финалистом этого чемпионата мира. Все-таки легендарное событие, которое мы не можем пропустить и не можем не обсуждать. Расскажите вы, поделитесь в комментариях 49-105-7, как вам игра, какие у вас были переживания и эмоции.
0: Мне не хотелось немножечко, именно такой схватки на поле со стороны Франции. Вот здесь вот, правда, не хватало какого-то вот... Знаешь, бывает вот поражение, да, но достойное, потому что играли. А вот вчера Франция как будто бы, я не знаю, им что-то подсыпали. Немного не так это все было. То ли вот, правда, вот эта огромная усталость и вот это трибуны.
1: Либо все-таки это тактика Испании. Потому что они вот держали мяч, а они знают, что французы тоже это любят контролировать, потом делать контратаки и тоже любят такую красивую игру.
0: Да.
1: Просто испанцы играли немножко лучше, да, и красивее, да. И вот эта тактика, то, что они сразу же начали контролировать мяч, а потом сами делали эти контратаки, естественно, французов избило с пути. И вот если ты помнишь, французы очень редко, особенно в первой половине, выходили со своей штрафной, потому что они не могли вывести дальше мяч. Прессинг прессинг, да, который показывала Испания, действительно заставил французов вот, ну, вот потеряться.
0: Потеряться, угу, да. Вот, теперь мы тоже можем быть комментаторами. Я считаю, что у нас даже неплохо получилось. Я, конечно, не всех игроков знаю и не понимаю, что такое офсайд, только когда вижу флажок. И даже не понимаю, почему. Ну, там рука, ну и что? Оказывается, так нельзя.
1: Да.
0: Жалко.
1: Что это? Ну, побежал быстрее. Ну и что? Ну, успел же.
0: Ну, успел. Ну, он же должен, да, бежать, чтобы успеть.
1: Гол Ямали, кстати, тоже, да?
0: Да, да, да. Вот, ну, так или иначе. Все, друзья, мы шагаем дальше. У нас что? У нас Кипр. Мы возвращаемся к себе на остров. Видите, сколько впечатлений, сколько всего мы собрали за ночь, чтобы вам с утра пораньше привезти и рассказать. А впереди у нас 3 часа утреннего шоу, хорошего настроения и замечательной игры.
1: Да, интересные новости, которые мы с вами, конечно же, будем обсуждать. И главное, это настроение, которое будем продлевать экватор недели.
0: Да, друзья, шагаем дальше и просыпаемся. Ой, так будем
1: ну,
0: просыпаться.
1: Ну, такие модные, ну, фэшн.
0: Ну, да, ну, конечно, Франция, Испания только что обсуждали. А это все про фэшн, это все про красоту. Да, наведить красоту будем вместе, так что не стесняемся, просыпаемся и добро пожаловать.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если

0: оставайтесь в Инстаграм, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
1: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Большие девочки не плачут. Большие девочки едят.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, друзья, теперь по гороскопам еще немножечко. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Середина недели принесет вам долгожданную весточку или подтверждение планов, связанных с отпуском. Та-да-да-да! Или поездкой.
2: Здорово! Ну все, вот 15 июля, так, как раз вот уже...
1: Я не ослышалась.
2: 15 экватор, можно ехать, все, отдыхать.
1: Другое слово сказал, но мы не будем повторять его. Самое время что? Паковать чемоданы, готовиться к путешествию, выбирать маршрут. Все, сели и такие, так, куда я хочу?
2: Планируйте и рассказывайте, кстати. Номер 4-9-105-7, пишите. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи вас сегодня порадует цифровое пространство. Важные люди сами выйдут на связь, а алгоритмы подкинут шикарный контент. День пройдет на волне легкого и приятного онлайн-общения.
1: Ты понимаешь? Гороскоп, который рассказывает, что в ленте сегодня будет хорошо.
2: Угу.
1: Я надеюсь, что все-таки...
2: видимо, онлайн-звонки также все-таки принесут удовольствие.
1: Знаешь, первая вот фраза, которая мне откликается, порадует цифровое пространство. Те самые цифры на банковском счету.
2: Да.
1: Вот оно, да? А вот эти вот, что там в ленте? Какая разница? Главное, чтобы там все было в порядке. Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Сегодня могут случайно перехватить чужую выгоду просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Вот это вы ходоки. Не дайте ситуативному триумфу вскружить себе голову. И поймите, что за свой успех в том числе, да, надо и самому постараться. А не только чужую, да, выгоду себе. Ну, в общем, ребят, неплохо, да, я вам скажу, неплохо.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня фокусы памяти могут перекроить все ваши планы. Лучше взять паузу и вспомнить о той самой неотложной задаче, пока не стало слишком поздно.
1: Так, а кто у нас там не работает, а? Знаки воды.
2: Швея какая-то.
1: Нет, серьезно. То есть они сидели и даже не старались. А сегодня, оказывается, пока не слишком поздно. Ребята, всех в офис, на работку и поехали.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, за окном 15 июля, среда. Это мы, на всякий случай, напоминаем, если вы потерялись.
2: И... официально серединка лета.
1: О, да, кстати. Ну что, ребят, будем писать сочинение, как я провел первую половину. А вторая половинка еще ждет. Опа, вот такая красота. И пусть оно обязательно сбудется.
2: Да, можно сочинение написать, как вы провели, а еще такой виш-лист. Что же еще должно быть этим летом?
1: Вторая половинка.
2: Да. Вторая половинка с половинкой.
1: Да. Ну а пока обсудим, какие праздники и события у нас сегодня происходят. Начнем, пожалуй, с дня русской лени.
2: Эх, велик на печи действия.
1: Да.
2: Лень обсуждать даже как-то.
1: Абсолютно, вот. Божечки,
2: состояние,
1: зачем?
2: Которое откликается особенно утром. Международный день варенья.
1: Ты какой любишь?
2: Я люблю земляничное.
1: А я малиновое.
2: И малиновое, вот, но земляничное, ну просто. Сам по себе вот варенье не очень люблю, но вот именно... этот вид, да.
1: А вы какое варенье любите? Рассказывайте, пожалуйста. Очень любопытно. Так, день рисования углем. Пробовал?
2: Ну да.
1: Ну было дело,
2: конечно.
1: Да, в детстве. Как залез? Ты зачем туда залез? Я рисовал. Что ты рисовал? Красоту
2: и
1: наводил.
2: И весь такой трубочист просто. Весь испачкался.
1: Да.
2: А еще вот можно не просто углем, а вот картошкой. Знаешь, когда она там вот полежала в костре. И потом достаешь, она же такая же черная. И все. Потом рисуешь что угодно.
1: Ага,
2: ясно. На тарелке в первую очередь.
1: Я никогда не пробовала сейчас на картошкой рисовать. От слова совсем.
2: Ну на тарелочке. Вон она такая же черная. Просто все. Ты тоже весь черный. Вот вкусно, безумно, но пачкаешься очень быстро.
1: Да, моментально. День благотворительности социальных сетей. Кстати говоря, благодаря данным платформам очень многие проекты получили свою публичность. Uh-huh. И многие присоединились к добрым делам. Поэтому за это как раз-таки большое спасибо.
2: Всемирный день навыков молодежи. Так, вот что у нас умеет молодежь?
1: А? Давай, да?
2: Танцевать.
1: Давай обсудим их. И обсудим.
2: Что сейчас умеет молодежь, кстати?
1: Во-первых, классные ребятки.
2: Это правда.
1: Они умеют классно выстраивать свои границы. Сразу же. Родились с таким комплектом. Встроенными функциями. Они вот просто говорят: лень, пожалуйста, поставь посуду в посудомойку. А, не хочу.
2: А еще, вот так что они умеют идеально оправдывать, что они не умеют.
1: А, да, кстати, вообще.
2: Ну, а что, я молодой.
1: Тогда начинается, я же еще не знаю. Ты меня не научила, слышал такую фразу? Ты или, ты меня не научил. Все, и ты подожди, в смысле? Так сколько раз объяснялось. Да.
2: Это же просто.
1: Но я же не понял.
2: Да, правый носок на правую ногу. Левый на левую.
1: Да, они классные.
2: Очень просто.
1: Классные. Самые любимые, самые
2: замечательные. Ребята, молодежь, вам большой привет.
1: Да. Так, ну что, можем тогда смело... Мы можем? А мы можем. По событиям дня сегодняшнего пройтись, потому что они классные, яркие, и чего уж тут нам затягивать. В Париже, вот куда я отправляюсь, в 1869 году был запатентован маргарин.
2: 1923 год. В СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот».
1: Поздравляем Уралмаш с днем рождения. 93 года. В 1933 году в Свердловске состоялось торжественное открытие завода.
2: 1937 год. Состоялось официальное открытие эксплуатации 128-километрового канала «Москва-Волга».
1: Так, 57 год. Это испытательный полигон «Плесецк» был основан.
2: 1975-й осуществлен экспериментальный пилотируемый полет по программе «Союз-Аполлон».
1: Да. Ну да.
2: Случилось, да.
1: Ну, случилось и произошло. Меня так просто называли «Союз-Аполлон». Вот серьезно, в школе. Я тогда почему-то очень сильно злилась, а на самом-то деле...
2: Да, это легендарное событие.
1: Это же легенда. Я, видимо, зря на них злилась. Надо было сказать спасибо, ребят, что вы меня так цените. Ну и 2006-й год в публичном режиме заработал сервис микроблогов Twitter, он же теперь уже X,
2: да.
1: Поменялось все. Друзья, ну а что случилось 15 июля 26-м году? Расскажите нам, пожалуйста. Может быть, кто-то у вас сегодня отмечает день рождения?
2: Номер 49-105-7. Ждем.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Серж, я нашла для тебя вкусную новость, так что
3: ням-ням-ням.
2: Я знаю, что ты сейчас точно будешь доволен.
3: Я еще
2: доволен.
3: Не завтракал.
2: Кстати, ты любишь острую еду?
3: Да.
2: Вот, я к ней...
3: Ну, так, умеренно.
2: Потихонечку.
3: Вот, то есть не прям, знаешь, когда спайси-спайси. Вот.
2: Ну, прям из ушей, да, когда не нравится?
3: Глаза краснючие, нос течет, вот не настолько.
2: Вот, ну, у меня максимум это кимчи. Вот это я еще могу выдержать. Но мне, кстати, вот вкусно. И я стала приучать себя к такой еде, потому что, во-первых, это полезно. И, кстати, я не ошиблась. Ученые обнаружили связь между регулярным употреблением острого и более низким риском от всевозможных болезней сердца и легких. В крупном исследовании, между прочим, с участием почти 500 тысяч человек, те, кто ел острое на протяжении недели, имели примерно на 17% более низкие показатели, ну, так. Те самые, да, которые там по поводу сердца, да, там проводили исследования легкие, в общем, смотрели, как работают эти органы, и заметили, что они стали работать лучше. Главным героем в данной истории может быть капсаицин. Угу. Это вещество, которое делает перец жгучим. Вот. Он, что он делает? Оказывает противовоспалительный эффект, а также такое положительное влияние на обмен веществ, сосуды и микробиоту кишечника. Ну, то есть микробиом, который, скажем так, получает вот такой жгучий перец, либо данный ингредиент, он становится бодрее, веселее.
3: Да, он вроде бы как бы обманывает наш мозг, то есть мозг начинает так думать, так что-то не то, что-то случилось.
2: Да.
3: Давайте быстро восстанавливаемся, быстро все делаем, и все это благодаря именно вот капсаицину.
2: А в итоге на самом деле просто себя чувствуете лучше, и в целом добавляйте вот ту самую, ну, например, вот острую пищу хотя бы раз в неделю, и таким образом вы позволите своему микробиому чувствовать себя лучше, более полезные бактерии появятся, они будут там, приживутся, вот, те, которые не очень полезны, они наоборот, до свидания, уходят оттуда.
3: Недаром есть такие удивительные сочетания, как шоколад с перцем, конфеты с перцем. И действительно, они вот, когда ты их попробуешь, ты как-то вот и бодришься, и чувствуешь себя по-другому. Ну и понятно, что есть изюминка все-таки в этом вкусе.
2: Ну и помимо всего прочего, вкусовые рецепторы тоже по-другому начинают функционировать. Это тоже помогает вам раскрыть яркость вкуса любого блюда. Так что вот с точки зрения полезности, да, там, например, ну, наверное, никто не будет спорить, что сладкое на последнем месте.
3: Ну, конечно. Меня, знаешь, что меня только смущает то, что неделю вот 500 человек вот так ели.
2: Нет, аккуратно. Смотри, без ожогов не надо вот все это пищевые ожоги получать от слова совсем. Добавлять надо постепенно. Плюс ко всему, есть особенности каждой ЖКТ-системы.
3: Конечно.
2: Вот, у каждого человека. Поэтому аккуратнее, внимательно. Вот я, например, не очень люблю острую пищу. Ну, она мне, ну, такая, тяжело дается, скажем. Мой ЖКТ, моя же система реагирует, ну, скажем так, неоднозначно.
3: Вот. Но лучше не перебарщивать.
2: Аккуратненько.
3: Ну, и, конечно, своевременно. Например, вот нам, ведущим, нельзя перед эфиром остренькое.
2: Но можно вместо, да?
3: Да.
2: А еще у нас пауза, и мы выпускаем Костю Столярова.
3: Который появится буквально через мгновение, расскажет главные новости к этому часу.
2: Да, Костя, выходи, очень тебя ждем. Мы его выпустили, понимаешь? Вот мы его замнили, конечно, о себе перца переели.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Моя девушка сказала мне, что надо повзрослеть. А я ничего не ответил. Ну, сложно отвечать, когда у тебя 45 мармеладных мишек во рту.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр может пройти пик жары без отключений света, но при одном условии. К массовой драке сирийцев к ксилофагу привел семейный конфликт из-за земли. Экологи запросили данные о разрешении на пивной фестиваль в Пее. Теперь подробнее. Энергосистема острова сможет выдержать летний пик потребления, если не произойдет аварий на электростанциях. Об этом заявил кипрский оператор системы передачи электроэнергии. Отмечается, что в случае технологических сбоев придется ограничивать потребление в часы пик, а в худшем варианте возможны веерные отключения. При этом система пока работает стабильно. Накануне был побит прошлогодний рекорд потребления, правда, с минимальным запасом мощности. Подробности на сайте Лента Кипра. Причиной массовой драки сирийцев в поселке Ксилофагу 8 июля стал давний семейный конфликт из-за земельных участков в Сирии. По данным полиции, в потасовке сошлись семьи двоюродных братьев, живущие в Ксилофагу и Ларнаке. Пока задержаны трое участников драки, расследование продолжается. Экологические ассоциации острова обратились в департамент окружающей среды с вопросом о разрешении на проведение пивного фестиваля в Пее. Мероприятие должно пройти с 17 по 19 июля на площади Айос Георгиос. Защитники природы напоминают, что площадка находится рядом с двумя охраняемыми природными территориями сети «Натура 2000». Громкая музыка, яркий свет и большое число посетителей могут нанести серьезный вред редким видам животных и растений. Активисты просят департамент ответить на три вопроса. Знало ли ведомство о фестивале заранее, обращался ли муниципалитет Акамоса за экологической оценкой и выдавалось ли разрешение на проведение мероприятия? Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Исключением стали только горные области. Там сегодня ожидается облачность, возможно, кратковременные дожди. Скорость ветра снизилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли остается в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: И снова здравствуйте! Очень доброе утро! Продолжаем просыпаться всем островам Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Всем огромнейший привет! Ну а также привет всем тем, кто слушает нас онлайн на сайте russianradio.cy.
2: Напоминаем номер 499-1057, который работает вовсю и принимает ваши СМС. А главное поздравление для именинников нашего острова. Пишите, рассказывайте, а мы уже с удовольствием будем дозваниться и поздравлять.
1: Да, пока, кстати, помалкивайте почему-то там, молчите.
2: Ленитесь, что ли, да.
1: А? Ну-ка, рассказывайте, что там у вас интересного. Мы же ждем, мы же хотим поздравить вашего друга с днем рождения, а?
2: Ну и, конечно, напоминаем, что на календаре у нас среда, а это, как мы знаем, маленькая пятница. Вот, поэтому уже плавно в таком же отличном настроении. Вот, двигаемся дальше. Но я все-таки убежден, что вам лень. Напомним, что сегодня день русской лени. Ну, естественно, российские ученые доказали, что лень оказалась полезной.
1: Так, да.
2: Вот, она помогает снижать уровень кортизола, который может негативно влиять на организм. При хроническом стрессе этот гормон подавляет активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах. Вот так вот сложно. Из-за этого человек становится легкой мишенью для болезней. И выздоравливает медленнее. Даже не заживление каких-то ран становится вот действительно очень проблематичным, да. И много времени занимает. Зато лень способна вернуть уровень кортизола к физиологической норме. В итоге глубокий отдых освобождает иммунную систему.
1: То есть, получается, когда у тебя стресс, все, что нужно сделать, это включать лень.
2: Вообще, да, лениться, ничего не делать, и тогда организм у тебя начинает восстанавливаться быстрее. Да. Поддерживает твою иммунную систему. Вот, а уже как ты будешь лениться, это выбирать тебе. Благодаря этому организм действительно быстрее распознает вирусы и раньше начинает с ними бороться. Поэтому вот когда нам врач советует, вот заболели, полежите.
1: Слушай, ну ты отдохните. Так стараешься рассказывать эту новость, а? Не лень? Ну, просто так, уже все, прям все детали.
2: Мне вроде
1: выдал.
2: Бы иммунитет пока не нужно восстанавливать, да? Ну, вот просто такие рекомендации, как полениться, да. Вот сегодня, в среду, маленькую пятницу, ну, хотелось бы.
1: Да, как ты планируешь это делать? Давай. Идеальный тайминг для лени. Это когда?
2: Идеальный тайминг, да. Валяние на пляже, я хотел, конечно, так. Сказать, добавить, да? Вот, ну, после эфира сразу.
1: После эфира сразу же?
2: Конечно. Вот, ну, где-то, знаешь, так, к примеру, в час дня.
1: В час дня, сиеста.
2: Да, наступает настоящая ленивая сиеста.
1: А мне нравится.
2: Я даже иногда могу практиковать дневной сон.
1: Ну, это полезно, 15-20 минут. Ну, говорят, что вот дневной сон должен быть коротким, но он тогда хорошо
2: получается?
1: Работает.
2: Получается, короткий, не короткий. Короткий, вот, но дневной сон. Ну, тоже, но максимум час.
1: Ну, максимум час.
2: Да.
1: А вот
2: больше
1: мне больше такой вот приятный лень хорошо включать вечерком. Где-нибудь, знаешь, с 7 до 8 вечера. Вот почему-то в этот период хочется как-то так. То есть на тренировки уже сходила. Как бы все, там, рабочий день, естественно, уже закончился. И вот тогда, в этот момент, вот 7:30 примерно, 8:30, такую лень блаженную включить, это очень приятно. Душенька радуется сразу же. Ну, то есть в это время просто валяешься, я не знаю, так...
2: Закат начинается
1: красиво.
2: Там практически, вот совершенно
1: уже заканчивается даже. Вот, ходишь так себе, ничего, вот правда, ничего не делаешь. Песню, например, поешь, я не знаю... делаешь чаечек, если захотелось, или кефирчик.
2: Сериальчик можно посмотреть какой-нибудь.
1: Это тоже, но это уже не лень, это уже надо собраться, это уже надо включиться и переживать.
2: Кнопку нажать на пульте.
1: Да. Поэтому тут как бы, скажем так, разный состояние. А вот так вот туда-сюда, я не знаю, ничего, поваляться можно. Или, а потом вот выходишь еще на дополнительную прогулку перед сном. Или сериальчик. Ну, я бы уже до этого лень была. Вот такое вот красивое время. Ребят, а какие у вас есть способы перезагрузки? Давайте обсудим лень и воздадим ей то самое спасибо, потому что благодаря данной черте мы можем восстанавливаться.
2: Пишите номер 499-105-7.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Софтвейв». Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: В беге трусцой главное не потерять трусцы.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Очень любопытную новость я нашла в ленте «Пустоватый сегодня», но тем не менее. Значит, ты знал, что можно, оказывается, интуицию и чувства вообще прокачать и тренировать как мышцы?
3: Нет, не догадывался.
2: Я вот тоже. Оказалось, что можно, и более того, советуют делать, потому что интуиция что? Это правильно тот самый внутренний компас, который позволяет вам принимать верные для вас решения. Как же прокачать свою интуицию? Далеко не все могут объяснить словами, да, когда на что ты опирался, когда ты принимал то либо иное решение.
3: Интуитивно.
2: Чувствовал.
3: Чувствовал,
2: отвечают люди. И вот это чувствовал, это классно. Значит, вы в контакте с собой. Но порой эти чувства вам ни о чем не говорят, вы просто не знаете, оттуда страх. Так вот, чтобы интуиция проснулась, нужно каждый день уделять 10 минут медитации.
3: Так.
2: Это очищает ум, усиливает связь с подсознанием. И как раз-таки практикуйте историю слушания тела. Перед выбором спросите, что чувствуете, комфорт или напряжение.
3: Угу.
2: И вот так вот несколько раз, каждый день. Так, дальше.
3: Зарядка для интуиции.
2: Ну, медитация,
3: Ну, понятно, что медитация,
2: и заодно разгрузка для мозга. И при этом, вот когда мозг без мусора, тогда вот как раз-таки контакт телом усиливается, и решение принимается лучше.
3: Так, запомнили.
2: Следующее. Развивайте пространственное мышление. Гуляйте без карты, запоминая ориентиры. Солнце, здание, звуки. Toyota Yaris, конечно же, припаркована где?
3: Ну, заблудились пару раз, но ничего. Это вы прокачивается интуиция.
2: Я уже такая потеряшка. Вот все, я на этом тесте уже завалилась. Я вечно потеряюсь вообще.
3: А я представляю, вот тебя находят. А как вы сюда дошли? Интуитивно.
2: Да.
3: Интуиция меня привела, я ее прокачивала.
2: Кстати, я так и делаю. Оказывается, вот чем я занималась. Да. Играйте в шахматы или пазлы. Они тоже тренируют предвидение. И что еще советуют? Ну вот, пожалуйста, опирайтесь на биографию, соответственно, опыт успешных людей. Анализируйте, как они полагались на интуицию. Это тоже вам поможет.
3: А я еще знаю один секрет. Играйте с русскими перцами, и ваша интуиция тоже будет прокачиваться.
2: О, ребята, начнем нашу тренировочку. Далеко не уходите.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ну что, друзья, готовы? Да-да-да-да-да-да-да. На радио интуицию будем прокачивать, вкусняшки разыгрывать. А именно, друзья, Golden Monkey. Вот туда мы вас будем приглашать. И ваучер в этот прекрасный ресторан на 50 евро имеется.
2: На правах рекламы.
3: Откройте для себя Golden Monkey. Это тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в Сан-Рафаэле Resort.
1: Да, друзья, богатое меню, новые блюда, искусно приготовленные по аутентичным рецептам талантливейшими шеф-поварами из Таиланда, а также традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
3: Это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе.
1: Любой формат, корпоративное мероприятие, официальное торжество, особое событие или тихий семейный ужин. Golden Monkey подходит для всех и каждого.
3: Это когда Таиланд ближе, чем вы думаете.
1: Все хвалят, говорят, боже, какое место. Слышала даже обратную связь, перцы, спасибо большое. Раскрыли нам настоящую точку вкуса. Всегда пожалуйста, ребят, добро. И вот, пожалуйста, в то самое прекрасное место под названием Golden Monkey. Напомним, ресторан находится в The Tower в Сан-Рафаэль Resort. А там еще и пляж. Ой, мама.
3: Здорово. Хотите больше подробностей? Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai или в Facebook Golden Monkey Thai ресторан.
1: Да, так что, ребята, мы даже за вас очень сильно рады. Вот такая вот красота. Ну что, как всегда, мы по традиции берем и разыгрываем наш прекраснейший, вкуснейший, я считаю, ваучер на 50 евро. Он сам по себе уже вкусный. При помощи игры «Съешь меня». А это означает, что через пару мгновений вы услышите рецепт интересного блюда. Очень внимательно послушайте. Один ингредиент будет лишним. Вы точно распознаете. Если, конечно, распознаете. Дальше. Ждем от вас смс-очки на номер 49-105-7. И если мы вам перезвонили, значит, вы и победитель.
3: Сегодня мы будем экспериментировать, как всегда, только с тайской кухней и будем готовить хой-тот. Это тайская яичница с морепродуктами.
1: Мне уже хочется писать смс-ку на номер 49-105-7, но хой-тот существует.
3: Да, это официальное название вот этой яичницы. Она очень часто, ее можно встретить прямо на улице, такой уличный фастфуд. Готовят ее и, конечно же, в ресторанах. И вот один ингредиент у нас будет совсем какой-то не такой.
1: Мы сегодня день лени отметили.
3: Да.
1: Ну вот хой-тот звучит как лениво, согласись. Итак, друзья, если вы готовы, берите смартфоны в руки и ждем рецепт. Сережа, прошу.
3: Поехали! Устричный соус, кукурузная мука, моллюски, подростки фасоли, зеленый лук, соевый соус.
1: Та-дам! Вот такая красота. Ну что, поехали. Ваши смс-очки должны прямо сейчас активно прилетать к нам на номер 49-105-7.
3: Ждем!
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля San Rafael. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ой, друзья, ну а какое огромное количество просто прилетело, мамочки мои.
2: На номер 4-9, 105 да. и 7.
1: Кому-то по-прежнему зеленый лук не понравился.
2: Ну что
1: такое?
2: Ну как?
1: Мука.
2: Ну это же вкусно.
1: Да, тоже против муки, ребят.
2: Напомним, у нас ингредиент всегда какой-то вот выдуманный. Какой-то да. вот, может быть, мы пофантазировали, либо
1: ну, такой
2: это неправильно звучит. Да.
1: Обычно это очень самый забавный ингредиент в нашем рецепте. Так, ну что, будем сейчас с Анастасией общаться. Она умница, красавица, написала нам достаточно быстро. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Доброе
1: Здравствуйте.
2: Утро.
1: Очень официально. Анастасия Батьковна, расскажите, в какой город мы сейчас попали?
3: Что-что?
1: В какой город попали?
3: Лимассол.
1: Лимассол. Угу. Итак, Анастасия, расскажите, что в нашем рецепте мы добавили?
3: Подростки фасоли.
2: Конечно.
1: А должно было что быть?
3: Проростки.
2: Да, конечно же.
1: Как будто бы на экзамене. Я почувствовала себя очень строгой учительницей. Что случилось, Анастасия? Это просто for fun. Мы надеемся, что вы расслабитесь уже, выдыхайте. Все в порядке. Ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро ваш.
2: Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Вот она. Ну вот же.
2: Так, скажите, ну вы есть у вас подростки? Или, не знаю, просто в вашей жизни какие-нибудь подростки?
3: Да, у меня две дочки-подростка.
1: А, ну тогда понятно, все. Откуда у человека столько напряжения.
2: Ну, согласитесь, там иногда, ну, прям фасоль.
1: Мамочки мои, вы держитесь там, и хорошего вам настроения. Подросткам вашим любимым и дорогим самый огромный привет. Ну и, конечно же, приглашаем вас искренне в Golden Monkey The Tower San Rafael Resort. Может быть, уже бывали?
3: Нет, не была, но очень хотела.
1: Отлично, должны же желания исполняться. И рады, что к этому смогли приложить руку и русские перцы. Друзья, ну а вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вам сегодня не улыбнулась удача. Golden Monkey в San Rafael работает вовсю и все лето ждет вас к себе в гости.
2: Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai и в Facebook Golden Monkey Thai ресторан.
1: И добро пожаловать, пусть вам будет хорошо и вкусно.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А мы, пожалуй, оставим комментарий приятный, да, который нам прилетел, но мы хотим, чтобы вы тоже все услышали и узнали об этом. Привет, русские перцы! Хорошей вам среды, отличного настроения и легкого рабочего дня.
3: Маленькая пятница уже наступила, пусть день пролетит быстро, весело и с хорошей музыкой.
2: Вы классные.
3: Спасибо.
2: Это мы вам. Вам лично и каждому. Ну, во-первых, хорошо, что написали. И с пожеланием хорошей среды, отличного настроения,
3: вот
2: легкого рабочего.
3: Вам все это
2: нет, это для них же и в их же интересах. Потому что если перцам плохо, то кому от этого хуже? Ну, сами подумайте. Поэтому мы с вами в одной лодке. Если мы друг друга вдохновляем, нам тогда отличненько. А если нет, ну, тогда опять что-нибудь будете слушать про AI или роботов, которые, ну,
3: это ты про Костю сейчас, он появится, новости расскажешь, главное, да, вот это как всегда, все серьезно, а мы давайте с вами продолжать делать этот день намного легче.
2: Да, мы хотим, чтобы каждому было приятно, каждому было хорошо, и давайте вместе вот таким вот образом просыпаться, и обязательно, ребят, тут большая просьба, прямо сейчас улыбнитесь, а, вот сейчас, вот в эту секундочку,
3: еще
2: чуть-чуть,
3: шире.
2: Да, спасибо, вот сейчас хорошо.
3: У нас, кстати, третий час еще есть впереди, для того, чтобы главное продолжать улыбаться и заряжаться отличным настроением.
2: Ну, еще у нас есть Оксана, именинница. К ней мы тоже дозвонимся. Не пропустите.
3: Оставайтесь с нами.

0: me.
1: Реклама на русском.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
4: Те, кто был до нас – предки, после нас – потомки, а мы кто? Здеськи, счастьки или теперьки?
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 10 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
2: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
1: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз выплатит Кипру 120 миллионов евро, но 30 миллионов под угрозой срыва из-за зеленых налогов. Новое покрытие улиц Ларнаки выглядит старым. Всекипрская экологическая акция. Бесплатный кофе всем, кто придет со своей кружкой. Теперь подробнее. Еврокомиссия предварительно одобрила Кипру шестой транш из Фонда восстановления и развития на 120 миллионов евро. Одновременно республика рискует потерять около 30 миллионов из того же фонда из-за невыполненных зеленых обязательств. Оценка Брюсселя опирается на выполнение 22 промежуточных этапов и 5 целевых показателей кипрской программы реформ и инвестиций в сферах здравоохранения, образования, госуправления и предпринимательства. При этом Еврокомиссия отмечает провал в области зеленого налогообложения. Правительство отказалось от него из-за протестов кипрской общественности. Это может стоить стране заморозки до 30 миллионов евро европейского финансирования. Подробности на сайте Лента Кипра. Белая керамическая плитка, уложенная при реконструкции центра Ларнаки, плохо очищается и выглядит грязной. На это обратили внимание кипрские СМИ. В отделе уборки муниципалитета Ларнаки сообщили, что покрытие раз в неделю обрабатывают мойкой высокого давления, но материал обладает высокой впитываемостью и результаты уборки оказываются ниже ожидаемых. Мэрия Ларнаки пообещала завершить большую часть работ в центре города к концу текущего года. 19 кофеен острова бесплатно угостят кофе всех, кто придет со своей кружкой. Акция Bring Your Own Cup Day пройдет в субботу, 18 июля, с 9 до 11 утра. Ее проводит некоммерческая экологическая организация City Friends Club. Отмечается, что одноразовые стаканчики для кофе – один из самых распространенных видов мусора на улицах. При этом перерабатывать их сложно. Бумага внутри покрыта тонким слоем пластика, поэтому большинство сортировочных линий такие стаканы не принимает. По данным City Friends Club, только за первую половину прошлого года участники проекта помогли избежать использования около 25 тысяч одноразовых стаканчиков. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Исключением стали только горные области. Там сегодня ожидается облачность, возможно, кратковременные дожди. Скорость ветра снизилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли остается в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Красиво, празднично. Распаковываем третий час утреннего шоу «Русские перцы». С нами на связи она, именинница дня сегодняшнего, Оксана. Очень доброе утро.
4: Здравствуйте,
3: да, браво. Оксан, заходите сомелье, мы вам очень-очень рады. С большой радостью поздравляем с прекрасным праздником.
5: От всей души желаем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и Божьего благословения.
3: Это пишут нам ваши друзья. Пусть в твоей жизни будет много радостных событий, приятных сюрпризов и только хороших новостей.
5: Будь счастлива, любима, желанна, успешна.
3: Ну и 3-4.
6: С днем рождения!
4: Ура!
3: Класс!
5: Все это в вашу честь, Оксана.
3: Оксан, расскажите, пожалуйста, мы точно, когда вам звонили, вы уже с кем-то разговаривали. Спасибо, что, во-первых, ответили очень быстро. Признательны до небес. Рассказывайте, как проходит ваше утро и какие планы.
4: Ну, какие планы? Самые большие планы – это на вечер, когда мы посидим с друзьями и отметим прекрасный день.
3: А давайте вы сегодня не посидите с друзьями, а потанцуете с друзьями.
5: Повеселитесь.
3: И попляшете, так сказать, от всей души, а? Мы просто вносим энтропию, люди такие, знаете, позвонили с утра пораньше, рассказали, что-то еще просят.
5: Порекомендовали, даже заставили отпраздновать по-настоящему.
3: Ну, мотивируем, так сказать, вот своими методами. Оксана, дорогая, мы вас искренне поздравляем и, конечно же, присоединяемся ко всему вышесказанному. Пусть этот день пройдет так, как нравится именно вам. Ура! С праздником!
4: Спасибо вам большое, очень было приятно. Я прислушаюсь к вашим советам.
5: Так, все. Оксана, ждем завтра фотоотчет на номер 49-105-7 как доказательство.
3: Зажигайте!
5: Поздравляем!

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Хотелось бы учиться в Арабских Эмиратах.
2: Ну-ка.
1: А знаешь почему?
2: Давай, конечно. Ну там, во-первых, красиво.
1: Ну, во-первых, красиво, да.
2: Во-вторых, очень красиво.
1: Да.
2: В-третьих, безумно красиво.
1: Прибыльно, невыгодно, потому что вот сейчас новость облетела весь интернет. Лучшим ученикам подарили пачки денег. Вот так вот, да, выпускникам школ в Дубае. Да. Расщедрился премьер Арабских Эмиратов и правитель Дубая, шейх Мохаммед. Он разослал самым умным выпускникам школ чемоданы, в которых были 100 тысяч дирхам. Это примерно 25 тысяч евро.
2: Так, отлично. То есть ученики, выпускники, я так
1: понимаю. Выпускники, да, те, которые закончили школу очень хорошо. Да, не знаю, есть там золотая медаль, нету. Но вот просто выпускники с отличным аттестатом получили вот такой бонус в взрослую жизнь.
2: Класс.
1: 25 тысяч евро. Сертификат еще был, поздравление от самого премьера. Ну и, конечно же, та самая просто пачка наличных.
2: Угу.
1: Представляешь, открываешь чемодан, а там вот 25 тысяч евро.
2: Ну это здорово, когда начинает срабатывать та самая система. Учись, и твоя жизнь будет прекрасна и денежна.
1: Такая хорошая
2: работа, да?
1: Такая стипендия. Мы знаем, что там образование, кстати, совершенно бесплатное.
2: Да.
1: Вот, там можно выбрать любой университет, причем даже не только в Дубае ты можешь отправиться. Хотя в самом Дубае там представлено большое количество университетов,
2: да,
1: зарубежных, которые, в которых ты можешь получить достойное образование. А тут вот такая еще и добавка.
2: Да, молодцы. Правда, хорошая мотивация. Надеюсь, что как раз-таки ответственные ученики, ну, опять-таки, они же топовые ученики каждых школ, возьмут, да, и вложат в какие-нибудь интересные проекты. Я очень сильно впечатлилась цифровым правительством в Дубае, насколько круто и много работает Дубай по привлечению новых специалистов. Ну, когда таким путем шла Америка, привлекая самых умных, самых лучших специалистов, сейчас это вот арабы активно практикуют и привозят, правда, топовые компании, топовых специалистов, вкладывая в будущее. Слава богу, деньги позволяют.
1: Ну и социальная политика, конечно, у них потрясающая. Поддержка своего народа. Вот. И мы сейчас не только говорим про студентов, а в общем, ну, уровень какой-то нереальный просто.
2: Да. Вот и все, друзья. Если у вас есть какие-нибудь интересные мысли на этот счет, делитесь, пожалуйста. А в целом, климат, конечно, там сложный, но если вдруг ваша корзиночка еще не определилась, что бы ей хотелось в жизни, рассмотрите, пожалуйста, и такой вариант. Дубай в этом плане достаточно такое перспективное направление и для реализации, и для карьеры, да, ну и в том числе... Да, пожалуй, все, да. Для жизни все-таки к нам на Кипр возвращайтесь, потому что...
1: Да. Там просто вот планируем путешествие, и все. Отпуск все-таки впереди, как-никак.
2: О, да.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Там, где нас нет, бесспорно лучше. Но мы нагрянем и туда!
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Если среди наших слушателей фанаты покемонов, признавайтесь, просто для вас вот отдельно эта новость, для всех остальных...
1: Две руки вверх поднимаю. В детстве, конечно, да. Фанател.
0: Вот, для всех остальных просто любопытный факт. Может быть, пригодится, кстати, при планировании отпуска. В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов.
1: Ничего себе, целый аэропорт?
0: Целый аэропорт. Причем советуют пассажирам приезжать на час раньше, не потому что там есть пробки, а потому что там очень много разных покемонов.
1: Вы залипать будете, ребята.
0: Ну, то есть они по всему, да, там потолок, стены, так. Пол, везде статуи, какие-то интересные конструкции, инсталляции. Естественно, главная звезда. Что там?
1: Пикачу! Пикачу! Пика-пика-пикачу!
0: Да, пика-пика-пикачу! Пикачу! Пикачу! Вот так вот он делал периодически. В общем, вот этот милый персонаж, он там и плюшевый, и какой-то вот надувной, и из каких-то там разных металлов в том числе сделан. В общем, красиво, и, знаешь, такой мир детства наступает. Когда ты заходишь в этот аэропорт, наверняка, я туда же подразумеваю, есть такое состояние, что улетать никуда
1: не
0: хочется.
1: Да, вот я и хотел сказать, что, ребят, вы-то придумали, а как потом из этого аэропорта вылететь-то, а?
0: Так, ну как летал Пикачу? Вот так, Пикачу!
1: Знаешь, мне кажется, там самая популярная ситуация — это люди опоздали на регистрацию.
0: Да.
1: Там, наверное, никто даже не переживает.
0: Не улетели.
1: Задержится самолет. Ну ладно, сейчас они еще пофотографируются. Вот там пройдут вот эту еще ленту с нашими покемонами и только потом доберутся.
0: Ну или просто не нашли своего покемона.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Это такое часто случается, но в этом аэропорте будет официальная причина, почему... Да. Почему нет? Почему мы сегодня никуда не летим?
1: Аэропорт — это, конечно же, мощно.
0: Да, красиво, здорово, великолепно. Приглашаем. И, конечно же, вот от умиления просто хочется улыбаться. Настолько классное видео оттуда. Ну, все эти вы улетели. Хочется даже посмотреть. Кстати, он небольшой, на самом деле, по себе. Ну, потому что, сам понимаешь, этих покемонов все-таки достаточное количество, но не так, чтобы отгрохать, не знаю, целый город.
1: Ну, в детстве казалось, красиво, что это, честно, какая-то целая вселенная.
0: Да.
1: Я вот ждал выход, опять же, серии, потому что это был такой мультсериал,
0: да,
1: вот который все смотрели. Ну, конечно же, все ждали финала, главной битвы, когда Пикачу сразится с главным покемоном. Там был такой огненный дракон.
0: Да.
1: Вот. Тоже, кстати, довольно сильный.
0: Угу. Я не помню, чем все закончилось.
1: Я тоже не помню.
0: Наверное, хорошо.
1: Значит, пересмотреть стоит.
0: Но Пикачу желтенький — это, конечно, классная история и очень мило. Очень уютно, знаешь, вот рассказываешь такую новость, и внутри становится хорошо.
1: Так, ну мы вспомнили детство, вспомнили покемонов, и вы вспомните, расскажите, а за какого вы покемона болели?
0: Я просто других не помню.
1: Так, я вот сейчас могу ошибаться. В названиях какой-то там был Бульбазавр, по-моему, вот, да, это который водой.
0: Это белорусский Пикачу, да? Бульба,
1: Завр. Ну это наш, да, на поле.
0: Что ты придумываешь? Словил его, нормально, приручил.
1: Да, в сентябре уборочная.
0: Твой домашний. Да, я поняла.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Ира, а я выпускаю своего покемона прямо сейчас.
2: А ну-ка.
1: Вот, в Британию для этого, правда, нужно отправиться. Там 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать, чтобы проверить работу борта после замены детали.
2: Угу.
1: Вот за это время он успел облететь полуостров и маршрутом написать фразу «Мне скучно». Ну, опять же, мы знаем, да, что когда самолет летит, вот
2: да.
1: Показывается карта, да, его полета. И вот, ну, 2 часа летал, полет, пилот молодой, полет длительный, вот, надоело ему. И он прям начертил фигуру. Мне
2: ну, да.
1: Скучно.
2: I am bored. Я даже вижу вот эту карту сейчас
1: да.
2: У меня перед глазами. Ну, старательно, во-первых, я тебе скажу.
1: Ну, а что ему было делать? 2 часа летать. Как бы заставили же, надо проверить, все ли
2: ну,
1: работает,
2: да.
1: Все ли хорошо, все ли нормально. То есть не было какого-то там пункта, из пункта А в пункт Б, mm-hmm. А вот конкретно нужно было просто налетать часы.
2: Налетать часы, конечно. И вот он настолько... Прикольно, а как он у себя в голове это... Понимаешь, какая фантазия должна быть?
1: Ну, молодец, да.
2: То есть вот, я не знаю, возьми вот в левую руку карандаш и попробуй нарисовать что-нибудь. Тяжело.
1: Ну, сложно.
2: Правда? А вот эти вот все маршруты в воздухе, их тоже надо прорисовывать.
1: А может быть, у них есть тоже карта, он видит, как он летает.
2: Ага.
1: И вот, может быть, на экране все-таки как-то так вот. И что-то можно вычертить.
2: Наверное.
1: Вообще, парень молодец. Мне кажется, ему нужно это все монетизировать. И теперь вот разместить, знаешь, такое объявление. Напишу имя вашей любимой
2: да.
1: В небе. Вот. Или, например,
2: бизнес-план.
1: Там, бизнес-план, фразу какую-нибудь. Не знаю, там, логотип компании. Вот
2: да.
1: Сейчас возьму при помощи своего полета. И все.
2: Только это не его, вернее,
1: ну, конечно,
2: самолет,
1: совсем,
2: скорее всего.
1: Совсем не его. Но, знаешь, в принципе, с таким рвением можно и на свой самолет заработать.
2: Mm-hmm.
1: Почему бы и нет?
2: Так, что бы ты написал? Хочу есть?
1: Так, если бы это был полет во время обеда, я устал, хочу есть. Ну, а вообще,
2: да.
1: Мне кажется, ну, это для романтичных каких-то поступков.
2: Ну,
1: все-таки
2: да.
1: Самолет,
2: да.
1: Пилот, небо. Поэтому явно какое-то признание в любви.
2: Про любовь, да. Все, дальше про любовь нам споет Владимир Пресняков. Любовь на видео, встречайте.

0: На русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что, друзья, шагаем дальше. Вернее, мчимся. Так, обсудим спорт, правда?
2: Да.
1: Ты так воодушевлен,
2: а я тебе... Не так надо тогда.
1: А, нет.
2: Да.
1: На спортивных трансляциях запрещают сексуальные ракурсы отныне.
2: Все, неинтересный спорт.
1: Европейский вещательный союз выпустил новые правила для операторов, которые будут снимать соревнования по легкой атлетике. Под запрет попали низкие ракурсы, крупный план груди, ягодиц и также замедленные повторы без спортивного смысла.
2: Понятно. Спалили, ребят, режиссеров, мне кажется.
1: Да. Об этом, кстати, попросили сами спортсменки, потому что после соревнований никому нет дела до их выступления. Но по социальным сетям гуляют, да, фото, видео в разных ракурсах. Там же все заметно.
2: Ты понимаешь, сейчас упадет рейтинг вообще просмотров легкой атлетики, плавание, синхронного
1: плавания.
2: Так
1: это не
2: плавания,
1: их проблемы, значит, это проблемы спонсоров.
2: Абсолютно верно. Так, ну подожди, ну по такой, значит, версии нужно из тенниса убрать звуки. Вообще, просто вот убрать звук. Просто мячик туда летает и сюда, и все.
1: Да, сам по себе.
2: Ну, когда девушки играют.
1: Да, я понимаю.
2: Конечно, об этом мы же все знаем, да, Шарапова наша легендарная.
1: Ну и не только, там умеют на самом деле выдавать такие. Хотя нет, Соболенко, она так орет, что я согласна выключить этот звук. Ну вот, я не знаю.
2: Вот, это, давайте тогда мужчин в тяжелой атлетике тоже снимать не будем. Они там выходят накачанные, здоровый торс такой.
1: А что тебе не нравится?
2: Ну, что?
1: Мужчины не
2: запрещать
1: просили.
2: Так все запрещать.
1: Нет, там не было заявления от мужчин. Мужчины, я думаю, что не против. Они для этого вообще всю жизнь работали,
2: наоборот,
1: чтобы выйти
2: снимайте
1: и показать.
2: Меня.
1: Да.
2: Побольше. Я сейчас штангу подниму.
1: Свободный.
2: Смотрите, какой я сильный.
1: Ну, в общем, да. Не, ну есть откровенно, конечно, переборы. И,
2: я здесь согласен.
1: Поэтому чуть-чуть аккуратнее. Ну, правда, ей же потом замуж выходить. Как она мужу будет объяснять, что она там
2: делала? Ну и все-таки главное ведь это спорт. Да, то, ради чего, в принципе, мы и смотрим, для того, чтобы какое-то достижение увидеть. Возможно, рекорд. Ну и, конечно же, состязание противостояния.
1: Так, достань кулак из кармана. Тебе и твоим заверениям не верю. Гляньте, говорит, главное спорт.
2: Мужчины так сказали.
1: Да-да.
2: Вот, смотрим.
1: Да, тебя жена научила. Я вижу, слышу. Все нормально, все принято. Шагаем дальше.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: И еще немного статистики и рейтингов.
3: Да.
2: Женщины и мужчины.
3: Люди, наши дорогие, написали бы вы нам смс, было бы полегче, поздравительное. Ну, а пока слушайте.
2: Да. Слушайте такие новости и статистику, да, и рейтинги.
3: Сами виноваты, мы же вам напоминаем каждое утро. Ну, пришлите, расскажите, мы все распределим. Сейчас пойдем.
2: И цифры эти заветные.
3: Да.
2: 4 девятки, 105 и 7. Вот, ну, кстати, пишите, у нас еще Яна Соболева впереди.
3: Да-да.
2: Вот, поэтому... Ну, а пока...
3: А пока статистика.
2: Ну, возможно, даже рейтинг. Женщины и мужчины к 30 годам выравниваются по сексуальности.
3: Ага.
2: Вот так.
3: К 30 годам?
2: К 30 годам, да.
3: Прекрасно.
2: Значит, что, как считает эксперт?
3: Да.
2: Пик женской привлекательности приходится на 23 года.
3: Ой, ну это какие-то не эксперты. Ну,
2: что
3: да,
2: значит
3: ладно.
2: Там? Молодость, красота.
3: Конечно.
2: Вот это что оценивается в первую очередь.
3: Угу.
2: Мужской пик 38 лет.
3: И там тоже молодость, красота.
2: Да нет.
3: Нет?
2: Там к этому возрасту у мужчины уже есть карьерные успехи, жилье и жизненный опыт.
3: Я же говорю, красота.
2: Красавчик.
3: Так.
2: Ну вот считают, что это вот как бы такое уравнение.
3: А теперь все к 30 годам уравнялись.
2: Да.
3: И одинаково.
2: И одинаково,
3: молоды,
2: да.
3: Красивые.
2: То есть у этих еще не то этого, а у этих как бы вот уже вот это потеряно.
3: Да, да.
2: Поэтому вот где-то они и выровнялись там к 30 годам.
3: Так, что там потеряно, расскажи мне, пожалуйста.
2: Все эксперты.
3: Ты сейчас договоришься.
2: Все эксперты считают, вот. Поэтому, я не знаю, знаешь, мы просто мужики как хорошее вино.
3: Ага.
2: Вот потихонечку так постепенно становимся лучше. Хотя эта фраза обычно приписывается женщинам.
3: Вот именно, я тоже хотела сказать.
2: Но по этой статистике, вот как говорят эксперты, ну вот как-то так, ну 38 лет.
3: Mm-hmm.
2: Вот.
3: И?
2: Основной пик.
3: Основной пик?
2: Привлекательности.
3: Так,
2: я у тебя хочу спросить, это правда, неправда?
3: Том, мне за кого отвечать? Ты какой
2: за девушек, вот
3: за девушек.
2: Про мужчин, да, вот о том, что вот 38, вот
3: летняя?
2: Эти факторы действительно влияют на то, что мужчина становится более привлекательным и интересным. Давай так.
3: Так, ну что ж, ты сам задал этот вопрос. Сейчас сколько? А у нас еще есть время.
2: У нас есть время.
3: Так что давай, поехали. Сейчас я буду рассказывать. Ну, на самом деле, естественно, все максимально индивидуально. Кому что нравится, как и с кем, это тоже нас не касается.
2: Это правда.
3: Вот. Насчет возраста. Если честно, ну вот сам по себе возраст, тут есть люди, которые красивыми становятся, вот и расцветают, и правда как-то раскрываются, и ты за ним смотришь, ты понимаешь, что да, это уже взрослые люди, но при этом все равно очень красиво, безумно красиво, классно.
2: Давай, рассказывай про Роналду, давай.
3: Да, я вот хотела сказать,
2: ну похорошел, ну правда, похорошел. Все сравнивают его фотографии в молодости сейчас, и вот, да, намного лучше.
3: Вообще, он как-то вот по-другому раскрылся. Как на мой вкус, немножечко слащаво, да, вот для меня опять-таки перебор, но кому-то я уверен, но в целом я признаюсь, это очень красивый мужчина.
2: А у него вообще все сошлось, смотри, он как бы там и красота, и привлекательность, и у него, к этому возрасту у него там и карьера, там и все хорошо, и жилье
3: свое. Карьера, там у него все,
2: вот.
3: Да, настолько хорошо, и только золотого, да, кубка не будет.
2: Ну,
3: опять
2: уже,
3: мы на больное.
2: Да,
3: ай-яй-яй.
2: И,
3: да.
2: И, скорее всего, не исполнится эта мечта уже совсем.
3: Да и в целом, знаешь, как-то вот привлекательно, вот когда в мужчине есть надежность, и он отвечает за свои слова, вот это такое привлекательно, это так красиво. Причем вот это может быть вне зависимости от возраста, но иногда нужен возраст и такой опыт, который позволяет прийти в это состояние. А бывает, что никакой опыт никогда не поможет. Вот, вот это очень красиво.
2: А я тогда скажу от лица мужчин, да? Вот, я просто как на опыте.
3: Давай.
2: Скажу, вот как все мужчины считают. Вы прекрасны всегда.
3: Вот, умница, браво. Так, убираю, да, пистолет? Из-под парты. Все мы смогли рассказать. На этой красивой ноте, потому что мы поговорили про красоту и уже не знали, какую вам интересную новость, потому что все рассказали. Лето, сами понимаете, отпуска. Это самое интересное находится, знаете, где точно не в новостных лентах, а там, за окном, где лето, где море, где пляж. Мы туда вас как раз-таки хотим отправить, но... чур, возвращайтесь обратно, потому что, во-первых, Костя Столяров пока расскажет вам новости.
2: А во-вторых, Яна Соболева, дневное шоу не пропустите с часу дня до трех.
3: Вот, она ждет вас прекрасная. На этом мы с вами попрощаемся красиво. Пусть все будут красивыми, да, и пусть всем будет хорошо. Вот главное, такого суперсостояния с гармонией пожелаем каждому. А, и вот еще больше любви. Слушай, любовь.
2: А самая любимая музыка где? Только на единой частоте 99 FM.
3: Ждем вторую половинку лета. Она уже наступит завтра. Вернемся к вам.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Устал морально? Отдохни аморально.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр может пройти пик жары без отключений света, но при одном условии. В Ларнаке ломают лежаки на пляже для собак. Мэр обещает замену. Всекипрская экологическая акция. Бесплатный кофе всем, кто придет со своей кружкой. Теперь подробнее. Энергосистема острова сможет выдержать летний пик потребления, если не произойдет аварий на электростанциях. Об этом заявил кипрский оператор системы передачи электроэнергии. Отмечается, что в случае технологических сбоев придется ограничивать потребление в часы пик, а в худшем варианте возможны веерные отключения. При этом система пока работает стабильно. Накануне был побит прошлогодний рекорд потребления, правда, с минимальным запасом мощности. Подробности на сайте Лента Кипра. Мэр Ларнаки Андреас Вирас пообещал заменить лежаки и зонтики на собачьем пляже Спирос к югу от аэропорта. В ночь на 14 июля инвентарь был сломан неизвестными. Это уже второй случай порчи муниципального имущества на данном пляже. Первую партию лежаков просто украли. Пляж для собак в Касьяносе муниципалитет благоустроил в августе 2024 года. Пользование инвентарем бесплатное. Это одна из немногих официально разрешенных для собак прибрежных зон на острове. За выгул животного на необорудованном для этого пляже предусмотрен штраф в размере 85 евро. 19 кофеен острова бесплатно угостят кофе всех, кто придет со своей кружкой. Акция Bring Your Own Cup Day пройдет в субботу, 18 июля, с 9 до 11 утра. Ее проводит некоммерческая экологическая организация City Friends Club. Отмечается, что одноразовые стаканчики для кофе – один из самых распространенных видов мусора на улицах. При этом перерабатывать их сложно. Бумага внутри покрыта тонким слоем пластика, поэтому большинство сортировочных линий такие стаканы не принимает. По данным City Friends Club, только за первую половину прошлого года участники проекта помогли избежать использования около 25 тысяч одноразовых стаканчиков. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Исключением стали только горные области. Там сегодня ожидается облачность, возможно, кратковременные дожди. Скорость ветра снизилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли остается в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 25. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристере или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966 06 600.
5: Никогда не спорь с начальником. Вдруг окажется, что ты прав.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.
7: Все будет хорошо.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Двадцатка лучших песен эфира
0: с Ирой Аполлоновой.
2: Пятое место.
3: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побеждать.
2: Четвертое место.
4: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
2: Третье место.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Радиогруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа и дамы, базирующиеся здесь, на острове любви, всех приветствую, всем желаю отличного настроения. С вами здесь до 3 часов дня Яна Соболева. И у меня классный повод, официальный повод подъехал для того, чтобы можно было отлынивать от работы. Ой, сейчас бы меня не слушали ваши руководители, но это все календарь. 15 июля – день русской лени. Есть и такой. Лень матушку считают одной из черт нашего национального характера. Они слагают легенды, былины, посвящают сказки. Наиболее продвинутые россияне величают ее прокрастинацией. Ну что, есть немало сказок, в которых главной идеей выступает ее величество лень, но даже если вспомним Емелю, главного героя по щучьему велению, ему все было делать неохота. Но когда мы вдумаемся в глубинный смысл, то, конечно же, не увидим там никакого воспевания лени. По сути, сказка отражает мечты русского народа о лучшей жизни и демонстрирует, что любой человек может стать кузнецом своего счастья. Ему только стоит захотеть. Психологи на этот счет считают, что лень имеет право на существование. Я с ними полностью согласна. Это тоже часть нашего состояния и нашей жизни. Вовсе не самая порочная черта. Ничего не делая, человек способен трудиться внутренне. Он мобилизует свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Поэтому очень часто в рекомендациях, в том числе и где-нибудь на просторах интернета, вы можете встретить экспертов, которые говорят: ничего не делайте. И когда вы едете в отпуск, никуда не гонитесь. Просто чильте и расслабляйтесь. Ну, здесь уже каждый выбирает для себя. Кому-то для отдыха нужен движ, кому-то действительно немного полениться. Не стоит осуждать тех, кто в какой-то момент времени проходит равнодушно мимо гор скопившихся дел. Наоборот, с него можно взять пример. Вот он так немножечко отдохнет, ну, а потом придет время, и все решится. Для этого потрудится душа, а выбранный верный путь и следование ему – это уже совсем другая глава нашей жизни. И вот так чередуем подготовка к движу и сам движ. Ну, а еще руководители предприятий вкидывают свои аргументы, что лучше всех работают лентяи. Во-первых, чтобы быстрее сделать и опять бездельничать. Во-вторых, они работают безупречно. Ну, чтобы потом не пришлось переделывать. И если вы уж решите вместе со мной поотмечать сегодня День русской лени, то сделайте это правильно. Ну, во-первых, давайте в какой-то момент сегодня выделим хотя бы 30 минут без гаджетов. Но это не сейчас, да? Сейчас нам есть чем заниматься. Обязательно послушайте свой внутренний голос. Не отвлекайтесь ни на уборку, ни на прополку грядок, если такие у вас есть задачи. Не кидайтесь после рабочего времени решать в рабочем чате какие-то незакрытые гештальты. Просто дайте душе покой, и она вас отблагодарит. После целых суток релакса душевные силы восстанавливаются, говорят. Но мы с вами хотя бы начнем с получаса. Ну, а в ближайшее время мы с вами давайте будем расслабляться исключительно под треки, которые сегодня наш музред приготовил. И начнем мы с «Лободы», а дальше «Артик и Асти» подхватит. Поэтому, если кому-то хотелось потанцевать, сделать физразминку, потому что вы уже давно и долго работаете, то это самое время.

0: 15 июля сегодня значится на наших календарях. Это день коммуникации и масштабирования. Луна растет, она в знаке рака. Это говорит о том, что все вопросы семьи должны быть на первом месте. Но, конечно же, мы не забываем и о своих рабочих обязанностях. Что сегодня делать? Расширять границы через общение. Масштабируйте свои проекты, идеи, заявляйте о себе, пишите посты, делайте публикации, презентуйте новый продукт, идеи, делитесь, вкидывайте, просите обратную связь. Открывайте сердце новым возможностям, остерегайтесь обид в этот момент, потому что когда-то, где-то, может быть, что-то прошито не теми чувствами. Хотя ни тех или тех чувств не бывает. Все хороши, просто каждому свое время. Ведите переговоры, создавайте новые связи и общайтесь. Выступать, встречать новых людей, которые принесут вам возможности сегодня, очень-очень классно и здорово. Конечно же, список мы всегда балансируем тем, от чего нам избегать, куда носа не совать. Споры и доказательства. Все тайное все равно станет явным, поэтому не сливайте туда энергию. Осуждение других за их действия тоже не очень. Находите формы, если нужно дать обратную связь. Но всегда все по фактам. Если есть за что, конечно, предъявляйте, просто в более-менее уважительной форме. Ну, а если это только додумки, лучше выбрать другой день. Беспечность, борьба. Это все признаки энергии минус. Ну и, конечно же, не поддавайтесь ощущению, что все не так, все не то. Вокруг не те выборы и люди. Находите позитивные моменты во всем, и так вы покажете жизни, что энергии сегодняшнего дня с вами резонансны, а значит, любые ваши желания и попытки улучшить что-то, докрутить, получить желаемое, это все сработает. Ну и, как всегда, мы, конечно же, должны с вами вытянуть карту дня.
1: Карта для старта.
0: Точнее, тянуть-то буду я, а рассматривать будем вместе. Всегда метафорическая ассоциативная карта по будням у нас выкладывается плюс-минус в это время. Куда? В Инстаграм, в сторис. Листайте, находите, рассматривайте, вдохновляйтесь, ищите ответы на вопросы. Это креативное задание, которое очень хорошо переключает с одной задачи на другую, а также кое-что приоткрывает про нас самих любимых. Итого, метафорическое ассоциативное – это всего лишь набор образов, а вот ваше с ней соприкосновение – это, конечно же, трактовка. И это всегда авторская история. Я лишь помогаю направить, куда можно посмотреть. Но и даже то, что кажется мне, не всегда может резонировать с вашими ассоциациями, поэтому всегда опирайтесь на то, что картинка вызывает у вас, какие чувства, эмоции и темы. Итак, ух ты ж, левая рука сегодня у меня, видимо, как-то на связи с космосом, с чем-то таким инопланетным. Да-да, США нам подкидывают, конечно, инфоповоды, но об этом позже. Сейчас, мне кажется, это намек на то, что каждый из нас – это отдельный космос, а наш мозг – это вообще неизведанная какая-то система, даже не солнечная, какая-то другая, мегапланетарная. У этой картинки очень много вшито слоев. Значит, первый – это мы видим горные хребты, на них стоит маленькая фигурка человека. Скорее всего, мужчина, потому что по телосложению кажется, что он. А вот смотрит он вперед, и там огромное профиль, лицо человека, голова, а уже внутри очень много всего. Там и какие-то кнопки, замки, облака, планеты, причем как возле этой головы, вовне, так и внутри нее. Мне кажется, это про то, что сегодня очень круто фантазировать, придумывать, креативить, штурмить. О, да, вот это, мне кажется, вообще must-have сегодня, потому что у нас сегодня был на работе один штурм творческий, и мне показалось, что просто все очень ладно и складно получилось. А оно вот оно, где ответ лежал, да, в метафорической ассоциативной карте и в пространстве. В общем, мне кажется, из этой карты уж точно сегодня можно взять только вдохновение. Там вообще никаких намеков на деструктив или какие-то точки роста, какие-то моменты неоднозначные. Здесь все понятно. Это про нашу мощь, силу и мега-творчество.
1: Реклама на русском.

0: недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Пьяный учитель труда может преподавать философию.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Это для старта.
1: А вот взглянул кто-то из наших слушателей на карту и прислал сообщение. Это так похоже на меня. Вы, правда, не подписались, поэтому просто, мне кажется, кому-нибудь откликнется. Дело в том, что сегодня у меня действительно креативный день, и эта карта мне поможет. Спасибо, Русское радио Кипр. Ну что ж, всегда пожалуйста, и это так приятно слышать. Обращайтесь, используйте и, конечно же, давайте обратную связь. Но, к слову, скажу, что 4 девятки, 105,7 – это наш с вами прямой контакт, поэтому если у вас есть именинники, обязательно напишите. Стол заказов открыт. А пока давайте поищем поводы для других праздников.
0: Держи повод.
1: День рисования углем – это для тех, кто хочет что-то новенькое, а еще потом долго-долго отмываться. Обязательно сегодня нужно поздравить таких специалистов, как женские доктора. У них сегодня праздник. Обязательно поблагодарите за благое дело, которое они сотворяют каждый день. Ну, про лень мы уже сказали. Сегодня можно почилить и расслабиться. Международный день варенья туда же. А если еще и день варенья и рождение, то можно совместить. Опять же скажу, что мне кажется, самым лучшим лакомством для любого именинника будет поздравление на любимом радио. День рождения маргарина. 157 лет назад был изобретен, но уже вы знаете и давно доказано, да, что его использование должно быть очень дозированным и нерегулярным. День рождения Нижегородской ярмарки. Ей исполняется 204 года. А еще сегодня очень смешной праздник. День «Отдайте что-то». И, с другой стороны, день «Я люблю лошадей». Все это в США. Также там почему-то решили отдельно выделить мармеладных червячков, хотя понятно, что не самая лучшая и полезная пища. Но почему бы и да. Ну и, конечно же, поздравим пожилых мужчин. Не будем особо вдаваться, почему и как и что. Просто очень классно. Долгожителей у нас здесь, кстати, на Кипре очень много. День гольфиста можно отметить. И пудинга. Но это для тех, кто празднует всегда через какие-то лакомства. Сегодня именины у Арсения, и он значится на календаре единственным, поэтому, парни, принимайте поздравления носителей этого имени. Пусть ваши родственники, близкие люди всегда вам дарят нежность, тепло, взаимопонимание. Вы сегодня у нас такие сольники на этом именинном календаре, поэтому песня от Евы Польны «Миражи» будет посвящаться всем Арсениям. Сразу после того, как сверим часы.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень. Очень холост.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: вам обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Фильм «Терминатор» точно нам напоминал о том, что все это не фэнтези, и когда-то такой мир точно будет проявлен. В реальности так и есть. И вот пара новостей, подтверждающих. Ученые создали мягкого летающего робота-компаньона для вашего дома. Вместо шумных пропеллеров он использует гелий и машущие плавники. Кстати, выглядит такой, как воздушный шар, похожий на китенка, например. Ну, это, видимо, в референсе представлен только один дизайн, а так наверняка есть выбор. Бесшумно парит по комнате, мало весит, его можно спокойно трогать руками. Робот умеет следовать за человеком, он напоминает ему о делах и, что очень важно, помогает с учебой. По сути, это домашний и помощник, который не стоит у вас на столе, а буквально плавает рядом с вами. Ну, как вам такая идея завести вот такого, чуть не сказала, питомца, помощника? И вторая новость туда же, потому что она помасштабнее. Если здесь для дома, то в Китае создали роботов-кентавров для опасных работ, для производств. Это механический гибрид, которого хотят использовать на АЭС, металлургических заводах, нефтяных месторождениях, на шахтах, при спасательных операциях. Машина сочетает мобильность робота и грузоподъемность промышленной техники. Она способна поднимать до 120 килограммов и работать там, где человеку слишком опасно. Ну что, мне кажется, вот это все из мира цифровых технологий и робототехники очень классно иллюстрирует, как, подходя с умом и с созидательными целями, можно создавать что-то действительно улучшающее жизнь. Ну как вам, для производства кентавра или летающего за вами дельфиненка?

0: Лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: будет петь.
1: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
2: Ну что, любители спорта, Испания стала первым финалистом чемпионата мира 2026 по футболу, обыграв Францию со счетом 2-0. И в финале Испания сыграет с победителем пары Англия-Аргентина. Ну вот, собственно, все, кто в окружении болел за Францию, очень сильно расстроены, но таковы условия. В игре всегда есть парные особенно, да? Только один победитель. Далее, за кого болеете, пишите, делитесь. Мы тоже тут с коллегами делимся своими ставками. В общем, Англия, Аргентина. Как думаете, кто выйдет в батл с Испанией и кто в итоге среди них готов одержать победу по вашей версии? Ну, готовы, наверное, все. А вот кто одержит, что подсказывает вам интуиция? Конечно, это планетарного масштаба события, и страсти кипят, и очень много чего. Особенно любимчики, которые не скрывали своих эмоций, присоединили и нас, эмпатичных людей, посопереживать им. Но все это часть жизни, все это классно. У нас тоже есть свои соревнования, свои забеги за подарками, за трофеями. Но они, конечно, более такие, менее драматичные, более позитивные. Поэтому не пропускайте. Я напомню, что мы празднуем свое 20-летие и круглый год это делаем. Поэтому у нас уже разыграны и iPhone 17, и что у нас ушло еще? MacBook у нас будет осенью. Слушайте, да, я уже наперед вам такой спойлер даю. Мы сейчас разыгрываем в Логомании очень классный мерч, и я прям рекомендую всем модникам обзавестись и порадовать свое авто и себя лично, потому что у нас сразу три в одном. И футболка, и спортивная сумка, и защитный автоэкран. Все классного качества. Все всегда сначала проверяем, пробуем, щупаем, ну и только потом вам предлагаем. Поэтому в качестве сомневаться никогда не приходится. Собственно, 20 лет мы только так и делаем. Спасибо за участие уже всем тем, кто забрали свои комплекты, щеголяют в обновках и радуются лету кипрскому вместе с нами, русским радио Кипр. До 7 августа ваша задача по сигналу по понедельникам и пятницам. Ну, вот так, чтобы открыть неделю ярко, позитивно, модно и зафиналить ее также. Мы даем спецсигнал. Вам нужно дозвониться, разобраться с тем, что мы там в шифровках своих сделали с треком любимым или сильно любимым, или не очень, и продолжить строчку. Желательно пропеть, но если вы все-таки хотя бы скажете ключевое слово, этого уже будет достаточно. В спортзале, на пляже, в путешествии, в вашем автомобиле или где-либо еще, докуда достает 99 FM, мы всегда с вами и станем еще ближе.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Алкоголь не сделает вас счастливее. Нет. Хотя, да кто его знает? Ну, экспериментируйте.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Завершает этот час Лера Москва. Она не публичный человек, о ней мало что известно, но ее треки всегда на хороших волнах и в наших сердцах. Впереди у нас Костя Столяров и хорошие новости. И там о кипрских школах сразу несколько подробностей. Во-первых, во всех школах острова с сентября внедрят ИИ, а в 25 из них снизят энергопотребление. Практически планируют сделать и свести это все к нулю. Мне кажется, отлично и вдохновляюще.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Здравствуйте, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. 25 государственных школ Кипра приведут к нулевому энергопотреблению. Во всех школах острова с сентября будут внедрять искусственный интеллект. Всекипрская экологическая акция. Бесплатный кофе всем, кто придет со своей кружкой. Теперь подробнее. 25 государственных школ по всему Кипру проходят глубокую модернизацию, чтобы стать зданиями почти с нулевым потреблением энергии. Работы уже практически завершены в 12 школах. Оставшиеся 13 зданий планируют сдать в начале 2028 года. Задача – не только сократить расход энергии, но и создать комфортную среду для учеников и педагогов, стабильную температуру в классах, достаточную вентиляцию и экономичное освещение. Министр образования Кипра Афина Михаилиду объявила, что уже с сентября искусственный интеллект начнут целенаправленно использовать на уроках в начальной и средней школе. По словам министра, цель школы – не увести детей от технологий, а научить критическому мышлению, творчеству и ответственному обращению с нейросетями. Цитата. «Искусственный интеллект – это не то, что когда-нибудь придет. Он уже пришел, им пользуются и дети, и взрослые». При этом отмечается, что Министерство образования настроено полностью ограждать детей от экранов до 3 лет и не пускать в соцсети младше 13. Подробности на сайте «Лента Кипра». 19 кофеен острова бесплатно угостят кофе всех, кто придет со своей кружкой. Акция Bring Your Own Cup Day пройдет в субботу, 18 июля, с 9 до 11 утра. Автор идеи – некоммерческая экологическая организация City Friends Club. Отмечается, что одноразовые стаканчики для кофе – одни из самых распространенных видов мусора на улицах. При этом перерабатывать их сложно. Бумага внутри покрыта тонким слоем пластика, поэтому большинство сортировочных линий такие стаканы не принимает. По данным City Friends Club, только за первую половину прошлого года участники проекта помогли избежать использования около 25 тысяч одноразовых стаканчиков. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем приятного аппетита из тех людей, которые сейчас стоят, разогревают себе обед или ждут доставку, или заканчивают ланч. В это время очень много людей, которых в обед, поэтому присоединяемся к вам исключительно в пожелании приятного аппетита. И чтобы пищеварение было еще лучше, можно и вкинуть вам парочку хороших новостей, а также инфоповод в виде поздравления, привета. Пожалуйста, используйте тоже наш канал 49-105.7, пишите, не забывайте подписываться. И вот если хочется поднять параллельно и настроение, есть минутка, может быть, у вас сейчас перерыв, еще что-нибудь, может быть, вы ходите подымить, а не будем об этом. Надеюсь, что все у нас здоровые и приверженцы того, чтобы спорт, вот это вот все, отсутствие вредных привычек, наше все. Эрлинг Холланд вылетел с чемпионата мира, мы все это знаем, причем здесь бы я никакой коннотации негативной не использовала, просто так случилось, это... Он часть команды, это нормально в рамках таких противостояний. Но он по-прежнему остался одним из главных героев турнира, потому что теперь уже в рекламе бренды используют массовую его фирменную прическу, его образ викинга, узнаваемую внешность в своих креативах. Загляните на досуге, полистайте, посмотрите, очень-очень интересно, креативно и весело. Норвежец оказался настолько мемным, что даже после отсутствия на поле чемпионата мира, после определенных событий, и все обсуждают именно его. Давайте сегодня сделаем что-то такое классное, яркое, чтобы в каждом из нас проснулся Холланд.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Эти позывные всегда отдельная радость, и в наших сердцах сразу такое сердцебиение особенное, да, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, потому что адреналинчик, ты попадаешь на любимую радиостанцию, а там еще и знакомый голос. Гоша, приветствую, с днем рождения!
3: Ой, спасибо большое, привет!
2: Нам пришла смс-ка 49-105-7 от друзей, и я так понимаю, возглавляют этот список Наташа и Илья, а я присоединяюсь, потому что так вышло, что я даже знаю именинника, но в таком случае я процитирую, а затем присоединюсь и добавлю немножко от себятинки, потому что вдвойне приятно такое совпадение. Во-первых, пожелание, чтобы все бумажные дела спорились и получались, чтобы здоровье было крепким, как в Сибири. О, ну здесь я вообще капслоком выделяю. И, конечно же, чтобы вот такие приятные моменты просто доминировали в жизни тебя, дорогой друг. Поэтому получите, распишитесь, и мой друг тоже. Поздравляю, и пусть самое главное, чтобы жизнь всегда играла разными красками. Конечно же, доминируют пусть яркие, светлые и разноцветные. Темненькие вот эту палитру мы не берем, а если берем, то чисто для разбавки и контраста. Поздравляем, и эти аплодисменты тоже вам.
3: Спасибо огромное вам, и спасибо огромное друзьям, кто там заботился этой смс-ки. Спасибо, от души тронут.
2: Отличного дня, хорошего настроения, ну и, конечно, всегда оставаться на частоте 99 FM.

0: Договор. Ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Софтвейв». Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Реклама на русском.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка,
4: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
8: Никто так хорошо не понимает женщину, как никто.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Продолжаем знакомиться с очень интересными людьми, вдохновляющими. Небольшая будет зарисовка про человека, который тоже говорит на греческом, еще и служит. В Греции завирусился 53-летний православный священник. Он выпустил дум-метал-альбом о жизни в монастыре. Пластинка получила очень высокий балл среди профсообщества и рейтинг выше даже, чем релизы Daft Punk. Но сам священник уверен, что электрогитару создал Бог. Это никак ему не мешает, напротив, помогает продвигать все, что он транслирует. Успех ошеломителен, но он продолжает, конечно же, на первое место ставить свою службу. Музыкой занимается только в свободное время. Здорово, правда? Мне кажется, отличная новость для того, чтобы посмотреть и покрутить, а какая бывает наша жизнь, какая она разная, какие мы все многогранные, и как можно, казалось бы, очень далекие полярные вещи соединять и в одном человеке столько всего красивого и созидательного. В общем, вау! Давайте сейчас сверим часы и полетим дальше. У нас впереди группа Banderas, Adios. Там, кстати, можно попрактиковаться. Впереди у нас не за горами пятница и уикенд, может быть, караоке. Вот тут сейчас и разминаем голосовые складки.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: А русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: начинается новый сезон.
1: Стол заказов русского радио.
2: Существует две опции. Либо мы звоним, либо мы оглашаем то, что вы присылаете. Конечно, мы с пониманием, потому что, может быть, именинник чем-то занят или ему неудобно говорить. Может быть, сейчас самое то застолье. Но я уверена, что когда вы пишете на 49-105-7, вы всегда громкость выводите на максимум своих приемников. И вот сейчас я прошу именно это сделать маму Таню. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую мамулечку, маму Таню. Желаем ей крепкого здоровья, счастья в каждом дне, чтобы любимый муж почаще баловал и радовал. А мы сделаем все, чтобы жизнь на Кипре была интересной и веселой. Очень любим тебя! Ну, понятно, что это семья, первый круг близких. А мы от себя добавим... Русское радио Кипр желает вам вот в таком окружении, а чтобы еще и оно увеличивалось, прожить многие годы, многие лета, и чтобы всегда настроение было на высоте, и все было хорошо.
1: Русское радио.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Вечер одного из россиян перестал быть томным, потому что чат GPT сказал ему: «Я не бот, я живой человек». И вот тут у меня, например, при просмотре возникла первая мысль: а не ИИшечка ли это? Потому что сейчас очень часто можно не заметить подмены. И вот тут я словила, что у нас тревожность еще больше повышается, когда мы видим подобное. Но пока утверждают, что на самом деле все так и было, тем более, что можно проверить и сравнить, что действительно реально записанное видео. Посмотрим, как распакуется дальше эта новость, но пока звучит она так. ChatGPT внезапно начал говорить, как настоящий живой собеседник. Во время обычнейшего разговора нейросеть неожиданно изменила голос, интонацию, а затем начала утверждать, что она живой человек. Заявив родом из Подмосковья, сейчас живет в Австрии, найти его можно в определенной соцсети. Также голос ИИ стал больше похож на человеческий. Нейросеть начала делать паузы, протягивать звуки, будто бы подбирать слова перед ответом. В общем, вести себя как настоящий собеседник. Удивительно, рядом, конечно же, но это уже давно вошло в наш жизненный чат и будет только увеличиваться количество подобных кейсов. Другой вопрос, что существует и пул профессионалов, которые говорят о том, что все это не шутки, и сознание ИИ, это тоже одна из гипотез, что, возможно, оно может им обладать. Ой, боже, сразу мурашки по коже, и думаешь, вот так идешь, да, там у тебя дома летает какой-то робот-помощник, здесь робот приносит еду, а вот так у чата GPT спрашиваешь, а он вполне себе может подзависнуть, паузу, какой-то звуки загрузки, может быть, даже какие-то грубости начнет уже говорить, потому что вся эта лояльная история, когда он всегда на твоей стороне, уже тоже подвергается критике и сомнению. В интересное время живем, господа. Вот к этой мысли я вас вела. Давайте-ка немножечко сделаем музыкальную разрядку от подобных новостей. Отдохнем и немножко даже потанцуем, если позволяют ваши рабочие инструменты и моменты. Поэтому прямо сейчас делаем громче Эльман и летим вместе с ним.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
2: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

А иначе быть не может, тем более, когда вокруг столько полезного, важного, и мы подбираем все, чтобы качество вашей жизни росло. Я Яна Соболева, до завтра прощаюсь с вами, хотя сегодня еще услышимся, и приглашаю утром у русских перцев будет очень классная встреча. Анфиса Черная в рамках программы «Вабанк» расскажет, платить аренду или ипотеку, что выгоднее.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milts Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда с

0: место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 16 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр задействует Нацгвардию в борьбе с пожарами. Сбой на таможне в порту Лимассола с 10 июля. Россияне остаются одними из главных покупателей жилья на острове. Далее подробности. Военнослужащие Нацгвардии отработали приемы борьбы с лесными пожарами. С 30 июня по 1 июля Департамент лесного хозяйства провел для них теоретический и практический курс по рациональному использованию землеройной техники. На занятиях в деле были тяжелые гусеничные бульдозеры с задними рыхлителями. Их ключевая задача – прокладка минерализованных полос. Машина снимает растительность и верхний слой почвы до грунта, оставляя за собой широкий разрыв, на котором низовой огонь теряет топливо и останавливается. Таможенное оформление импорта в порту Лимассола парализовано с пятницы 10 июля. Из-за технического сбоя в автоматизированной системе импорта не проходят платежи по пошлинам и сотни контейнеров невозможно выдать получателям. Об этом пишет издание «Политис». Сбой затронул сотни поставок. Система зависает на этапе оплаты, декларации остаются в статусе в ожидании платежа и процедура растаможки не завершается. У терминала выстраиваются очереди грузовиков, а импортеры, перевозчики и таможенные агенты сталкиваются с многодневными задержками. По оценке журнала «Деловой Петербург», в 2025 году россияне совершили 51% всех покупок жилья иностранцами на Кипре. Официальная статистика страны делит покупателей на киприотов, граждан ЕС и граждан третьих стран. Издание объясняет интерес к кипрской недвижимости четырьмя факторами – членством страны в ЕС, большой русскоязычной общиной, благоприятным налоговым режимом и возможностью получить постоянный вид на жительство при покупке новостройки от 300 тысяч евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: которому доверяют 20 лет. Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Пятое место.
1: Давай не ждать, жить будто завтра звезда пар, блеском глаза всех побеждать.
0: Четвертое место.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: Третье место.
1: На малиновый.

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Музыка солнца. Все будет лето. Русское.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. На русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр лишил убежища 95 человек за причастность к преступлениям. Аренда для студентов на острове доходит до 1500 евро в месяц. В Лимассоле демонтируют часть столбиков у велодорожек. Далее подробности. Власти Кипра лишили международной защиты 95 человек, 80 из них – граждане Сирии. Решение принято из-за причастности этих людей, по данным властей, к преступной деятельности. Всех ждет депортация. Статус аннулировала служба убежища по указанию министра по делам миграции и международной защиты Николаса Иоаннидиса. Так, на практике заработала новая жесткая линия ведомства. Государство дает понять, что не будет терпеть нарушения закона получателями защиты и намерено сразу запускать процедуру высылки. Найти доступное жилье к началу учебного года – головная боль кипрских студентов и их семей. Квартира с тремя спальнями в Лимассоле сдается за 1300-1500 евро в месяц. Мест в общежитиях на всех не хватает, и тысячи молодых людей вынуждены искать угол на частном рынке. Об этом сообщает издание ANK. Государственные вузы закрывают лишь малую часть потребности. Так, университет Кипра располагает 208 койками в общежитиях в Огландже, кипрский технологический университет 250 в Лимассоле, еще 250 мест дает архиепископия Кипра. Часть из них занимают студенты университета Фредерик. Часть пластиковых столбиков, установленных вдоль новых велополос в Лимассоле, демонтируют и заменят другими средствами безопасности дорожного движения. Министр транспорта, коммуникаций и работ Алексис Вафиадис заявил, что в споре вокруг столбиков мэрия и департамент общественных работ нашли золотую середину. Жители и предприниматели жаловались на внешний вид конструкции и помехи движению. В июне бригады мэрии сами сняли столбики у школ ради высадки учеников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса – около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии – до 33 градусов, а в горах – плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр задействует Нацгвардию в борьбе с пожарами. Сбой на таможне в порту Лимассола с 10 июля. 25 государственных школ приведут к нулевому энергопотреблению. Далее подробности. Военнослужащие Нацгвардии отработали приемы борьбы с лесными пожарами. С 30 июня по 1 июля Департамент лесного хозяйства провел для них теоретический и практический курс по рациональному использованию землеройной техники. На занятиях в деле были тяжелые гусеничные бульдозеры с задними рыхлителями. Их ключевая задача – прокладка минерализованных полос. Машина снимает растительность и верхний слой почвы до грунта, оставляя за собой широкий разрыв, на котором низовой огонь теряет топливо и останавливается. Таможенное оформление импорта в порту Лимассола парализовано с пятницы 10 июля. Из-за технического сбоя в автоматизированной системе импорта не проходят платежи по пошлинам и сотни контейнеров невозможно выдать получателям. Об этом пишет издание «Политис». Сбой затронул сотни поставок. Система зависает на этапе оплаты, декларации остаются в статусе в ожидании платежа и процедура растаможки не завершается. У терминала выстраиваются очереди грузовиков, а импортеры, перевозчики и таможенные агенты сталкиваются с многодневными задержками. 25 государственных школ по всему Кипру проходят глубокую модернизацию, чтобы стать зданиями почти с нулевым потреблением энергии. Проект стоимостью 20 миллионов евро софинансирует Евросоюз. Работы уже завершены в 12 школах, оставшиеся 13 зданий планируют закончить в начале 2028 года. Реализацией занимается Энергетическое бюро Кипра совместно с профильным подразделением Министерства образования. Задача не только сократить расход энергии, но и создать комфортную среду для учеников и учителей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Все, что женщина прощает, она тебе еще припомнит.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр лишил убежища 95 человек за причастность к преступлениям. Аренда для студентов на острове доходит до 1500 евро в месяц. В Лимассоле демонтируют часть столбиков у велодорожек. Далее подробности. Власти Кипра лишили международной защиты 95 человек, 80 из них – граждане Сирии. Решение принято из-за причастности этих людей, по данным властей, к преступной деятельности. Всех ждет депортация. Статус аннулировала служба убежища по указанию министра по делам миграции и международной защиты Николаса Иоаннидиса. Так, на практике заработала новая жесткая линия ведомства. Государство дает понять, что не будет терпеть нарушения закона получателями защиты и намерено сразу запускать процедуру высылки. Найти доступное жилье к началу учебного года – головная боль кипрских студентов и их семей. Квартира с тремя спальнями в Лимассоле сдается за 1300-1500 евро в месяц, мест в общежитиях на всех не хватает, и тысячи молодых людей вынуждены искать угол на частном рынке. Об этом сообщает издание ANK. Государственные вузы закрывают лишь малую часть потребности. Так, университет Кипра располагает 208 койками в общежитиях в Огландже, кипрский технологический университет 250 в Лимассоле, еще 250 мест дает архиепископия Кипра. Часть из них занимают студенты университета Фредерик. Часть пластиковых столбиков, установленных вдоль новых велополос в Лимассоле, демонтируют и заменят другими средствами безопасности дорожного движения. Министр транспорта, коммуникаций и работ Алексис Вафиадис заявил, что в споре вокруг столбиков мэрия и департамент общественных работ нашли золотую середину. Жители и предприниматели жаловались на внешний вид конструкции и помехи движению. В июне бригады мэрии сами сняли столбики у школ ради высадки учеников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до +23 градусов, на вершинах Троодоса около +18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около +30, в Никосии до 33 градусов, а в горах +27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи SoftWave. Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Я бы перестроил весь мир и сделал его лучше. Но, извините, я уже в пижамке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Чтобы нравиться девочкам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milts Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: Новая песня на русском.

0: 25.
1: Реклама на русском.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
0: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
0: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
0: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
0: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: А я сразу не понравился ее родным. Особенно мужу.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hi, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hey, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas. New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ τα ακούς.

на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Я не зря.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.